Здравствуй, я тебя так долго ждал. Здравствуй, я тебя так долго ждал. Здравствуй, я тебя так долго ждал.